0: тела.
1: Jam FM.
2: В автомобиле.
1: Jam FM.
2: На смартфоне и колонке.
1: Jam FM.
2: Всегда и везде. Jam FM.
1: Jam FM. Кладу.

транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

FM. Утром. Jam FM. Днем. Jam FM. Вечером. Jam FM. Ночью. Всегда Jam FM.

0: Jam FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра, а ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: музыку. Мы любим Екатеринбург.
1: Джим-ФМ. В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много тревог.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство Л номер 266-01-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
3: На сегодня воскресенье, 27 сентября. Синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность без осадков, ветер неустойчивый и слабый. В течение дня 12-18 тепла. Также сегодня в Риже, Краснотуринской Ревде тоже переменная без осадков, до плюс 18.

Самолеты режут небо на части, то несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Прогноз погоды на Jam.fm.
1: На сегодня воскресенье, 27 сентября. Синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков, ветер, при этом неустойчивый, слабый. В течение дня 12-18 тепла. Также сегодня в Первоуральске, Приском, Туринской, Асбесте тоже переменная, без осадков, до плюс 18.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: Новости на Джем ФМ.
1: Здравствуйте. На главный старт кросса нации в Екатеринбурге в субботу вышли больше 20 тысяч человек. Всероссийский день бега поддержали 72 муниципалитета Свердловской области, где его участниками стали порядка 66 тысяч человек. Об этом сообщили в департаменте информполитики области, пишет областная газета. Дистанция составила 2026 метров. Напомню, в 13 городах и других населенных пунктах области из-за кросса нации вводили ограничения в движении транспорта, в том числе и в Екатеринбурге. Свердловские байкеры в субботу закрыли сезон. В спортивном квартале Архангела Михаила прошла выставка техники, в том числе транспорта ГАИ. В 3 часа дня колонна из 1000 мотоциклистов двинулась в центр города по улицам Архангела Михаила, Светлореченской, Объездной, Московской, по Ленина, затем обратно по Восточной, Ткачей, Машинной, Луганской, Объездной и снова на Архангела Михаила. По ходу движения колонны сотрудники ГАИ перекрывали участки улиц. Водители жаловались на непривычные для субботы дневные пробки. Президентом Международной шахматной федерации стал представитель Казахстана Тимур Турлов. За него проголосовали 110 делегатов. Конкурент из Германии Вадим Розенштайн получил 85 голосов. 38-летний Турлов, уроженец Москвы, в 2023-м он возглавил Казахстанскую федерацию шахмат, в 2024-м Международную федерацию школьных шахмат. Он стал 9-м президентом ФИДЕ. Напомню, Аркадий Дворкович, который руководил федерацией с 2018 года, добровольно приостановил полномочия на время действия санкций Евросоюза и в выборах не участвовал, пишет агентство ТАСС. И о спорте. Футбольный «Урал» на выезде обыграл костромской «Спартак» и поднялся на второе место турнирной таблицы. Матч седьмого тура Лиги Пари первой лиги на стадионе «Арена Химки» завершился в пользу екатеринбургского клуба со счетом 2-1, пишет чемпионат.ком. Первое место в турнирной таблице первой лиги занимает Нижний Новгород. У него 31 очко, у «Урала» теперь 25. Официальный доллар 84.34, евро 95.87.
0: Прогноз погоды на Джем ФМ.
2: На сегодня воскресенье, 27 сентября. Синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность без осадков, ветер неустойчивый слабый. В течение дня 12-18 тепла. Также сегодня в Риже, Краснотуринской ревде, тоже переменная без осадков, до плюс 18.

0: вкусы. Спросят, что слушаете? Скажи Jam FM.
1: Что слушаете?
0: Jam. Jam FM.
2: Jam FM.
3: Jam. Jam.
2: Jam.

0: Свежие хиты и хорошее настроение.
1: Так сильно у Бога просила, но все же, похоже, опять не твое. Такая красивая, но несчастливая.

плясал с подругами, весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Спонсор выпуска ООО «Алекко Групп Парк», квартал «Радиостанция».
1: Новости на Jam.fm.
2: Здравствуйте. На главный старт кросса нации в Екатеринбурге в субботу вышли больше 20 тысяч человек. Всероссийский день бега поддержали 72 муниципалитета Свердловской области, где его участниками стали порядка 66 тысяч человек. Об этом сообщили в департаменте информполитики области, пишет областная газета. Дистанция составила 2026 метров. Напомню, в 13 городах и других населенных пунктах области из-за кросса нации вводили ограничения в движении транспорта, в том числе и в Екатеринбурге. Свердловские байкеры в субботу закрыли сезон. В спортивном квартале Архангела Михаила прошла выставка техники, в том числе транспорта ГАИ. В 3 часа дня колонна из 1000 мотоциклистов двинулась в центр города по улицам Архангела Михаила, Светлореченской, Объездной, Московской, по Ленина, затем обратно по Восточной, Ткачей, Машинной, Луганской, Объездной и снова на Архангела Михаила. По ходу движения колонны сотрудники ГАИ перекрывали участки улиц. Водители жаловались на непривычные для субботы дневные пробки. Президентом Международной шахматной федерации стал представитель Казахстана Тимур Турлов. За него проголосовали 110 делегатов. Конкурент из Германии Вадим Розенштайн получил 85 голосов. 38-летний Турлов, уроженец Москвы, в 2023-м он возглавил Казахстанскую федерацию шахмат, в 2024-м – Международную федерацию школьных шахмат. Он стал 9-м президентом ФИДЕ. Напомню, Аркадий Дворкович, который руководил федерацией с 2018 года, добровольно приостановил полномочия на время действия санкций Евросоюза и в выборах не участвовал, пишет агентство ТАСС. И о спорте. Футбольный «Урал» на выезде обыграл костромской «Спартак» и поднялся на второе место турнирной таблицы. Матч седьмого тура Лиги Пари первой лиги на стадионе «Арена Химки» завершился в пользу екатеринбургского клуба со счетом 2-1, пишет чемпионат.ком. Первое место в турнирной таблице первой лиги занимает Нижний Новгород. У него 31 очко, у «Урал» теперь 25. Официальный доллар 84.34, евро 95.87.
1: Реклама.
3: Остановись. Услышь себя. Новый жилой комплекс «Радиостанция» на Уралмаше. Ставка для всех 9,7%. Платеж от 33 800 рублей. Успевай. Время слышать. Главное. Звони 343-1963. ЖК «Радиостанция».
4: Застройщику из радиостанции. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Кредитор ПАО «Сбербанк». Полная стоимость кредита до 16,33% годовых. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Ипотека».
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Прогноз погоды на Jam.fm.
0: Спонсор выпуска ООО «Nikko Motors» Subaru Центр Екатеринбург-Восток. Дублер сибирского тракта 17А. На сегодня воскресенье 27 сентября. Синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков, ветер при этом неустойчивый, слабый. В течение дня 12-18 тепла. Также сегодня в Первоуральске, Приском, Туринской Асбесте тоже переменная без осадков до плюс 18.
1: Реклама.
6: Когда не знаешь, как поступать, поступай, как знаешь. Вот я два раза за машиной не езжу, сразу нормальную беру. Subaru Center Екатеринбург-Восток. Продажа и обслуживание автомобилей Subaru. Новых и с пробегом. Ремонт любой сложности. Аксессуары и оригинальные запчасти в наличии. Секрет успеха прост, но это секрет. Subaru Center Екатеринбург-Восток. Официальный дилер. Дублер сибирского тракта 17А. Телефон 214-90-14.

0: FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: Реклама. Мотив 30 не лет. Ой, простите, лет. С чем мы вас и поздравляем. 30 лет мы растем и меняемся благодаря вам, нашим абонентам. Спасибо за то, что выбираете мотив. В этом году мы хотим, чтобы наше спасибо было особенным. Поэтому этой осенью голосом мотив станет певец Нилетто, который лично поздравит наших абонентов. Оставайтесь на связи с мотив. Мотив. Говорит и показывает. Урал. Увидеть дом будущего уже сегодня. Сотни компаний, эффективные технологии строительства, бесплатные лекции и дизайнерские решения. С 29 сентября по 2 октября на выставке 100+ Технобилд. Екатеринбург Экспо. Регистрация на сайте forum-defi100.ru.
1: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: FM.
1: Утром.
0: Jam FM.
1: Днем.
0: Jam FM.
1: Вечером.
0: Jam FM.
1: Ночью.
0: Всегда Jam FM.

это время будто старый двор. Не заметил, как он изменился, почему-то снова далеко. Те, кого считают

0: Новости на Jam FM.
1: Здравствуйте. Россияне сдвинули туристический сезон в Антарии с середины лета на осень. В этом году высоким спрос на туры оказался в октябре и даже в период школьных каникул. Кроме того, россияне остаются лидерами среди иностранцев, которые посещают турецкий курорт. С января по август в Анталии отдохнули более 2 миллионов 600 тысяч граждан России. Высокие показатели по туристическому потоку в Анталии продержатся до конца ноября, пишет Интерфакс. Дорожные службы снова предупредили о ремонте на Пермском тракте. С 28 сентября на участке трассы М-12 «Восток» начнет действовать временная схема движения. Ремонт запланировали между ЕКАДом и развязкой на Первоуральск. До конца года асфальт заменят сначала в направлении Екатеринбурга, а потом в сторону Первоуральска и Ревды. Водители просят следить за знаками и схемами дорожных работ. Хоккейный автомобилист на выезде обыграл московский «Спартак». Встреча в столице завершилась со счетом 4-2. По итогам 9 игр автомобилист идет на 6-й строчке таблицы. В среду 30 сентября на УГМК-арене екатеринбургский клуб будет принимать «Ладу». Домашняя серия продлится до 6 октября. На Камчатке продолжается пожар на рыболовном судне «Триумф». По сообщению спасателей, вторые сутки персоналу не удается высадиться на аварийное судно, чтобы его отбуксировать. У берегов Камчатки продолжаются поиски 4 членов экипажа «Триумфа». Всего на судне было 29 человек, и 25 из них спасены. Привычка к драме может стать причиной разрыва самых благополучных отношений. В этом случае срабатывает шаблон, по которому сильные чувства партнер привык ассоциировать с эмоциональными перепадами, конфликтами и неопределенностью. Жизнь со стабильным и заботливым партнером такие люди трактуют как угасание отношений, пишут «Известия». Официальный доллар на выходные и понедельник 84.34, евро 95.87.
0: Прогноз погоды на Jam FM.
2: На сегодня воскресенье, 27 сентября. Синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность без осадков, ветер неустойчивый слабый в течение дня, 12-18 тепла. Также сегодня в Реже, Краснотуринской Ревде тоже переменная без осадков, да, плюс 18.
0: Jam FM. 102.5.
3: Jam FM. Yeah.
4: Слушай. Прозвучит.

0: Спонсор выпуска ООО «Алекко Групп Парк», квартал «Радиостанция».
1: Новости на Джем ФМ.
2: Здравствуйте. Встреча с Сергеем Лавровым в штаб-квартире ООН состоялась по просьбе иностранных коллег, заявил глава МИД Германии Йохан Вадефуль. Он добавил, что диалог был необходим, чтобы Европа не отдавала США монополию на контакты с Москвой. Между нашими правительствами существуют категорические разногласия в позициях, но даже об этом нужно говорить, приводит цитату «Коммерсант». Встреча руководителей МИД России и Германии длилась в Нью-Йорке около 20 минут. Следственный комитет предъявил обвинение в хулиганстве трем подросткам, которые избили прохожего на Ухтомской в Екатеринбурге. Нападавшим от 14 до 16 лет в региональном управлении Следственного комитета сообщили, что просили суд арестовать обвиняемых. Однако в качестве меры пресечения был избран домашний арест. Подростки напали на прохожего на Ухтомской 22 сентября. Расследование продолжается. В Свердловскую область пришли ночные заморозки. На юго-западе региона в воскресенье температура опускалась до минус 1 градуса. Заморозки зафиксировали в Весиме, Красноуфимске, Шамарах и Михайловске. Как сообщили в Уральском гидрометцентре, до 30 сентября в регионе сохранится погода без осадков. По ночам будет холодно, в отдельных территориях до 0 градусов, а днем воздух будет прогреваться до плюс 17-20. В кроссе наций в Екатеринбурге приняли участие больше 20 тысяч человек. В департаменте информполитики напомнили, что дистанция массового забега символическая и составляла 2026 метров. Всего старт кросса наций в субботу прошел в 72 муниципалитетах Свердловской области. Россияне поддерживают регулирование доступа детей к социальным сетям, это выяснил ВЦИОМ. Ограничения считают необходимыми 59% опрошенных. В это же время за полный запрет соцсетей до 16 выступает только 12%. Официальный доллар на выходные понедельник 84.34, евро 95.87.
1: Реклама.
3: Думаешь, купить крутую квартиру – это сложно? А вот и нет. ЖК «Радиостанция» на Уралмаше. Дом почти готов. Осталось только твое решение.
4: Всего 400 тысяч рублей для старта, и ты в игре. Подберем самую легкую программу, чтобы тебе было комфортно.
3: Чик. И ты с новой квартирой. Все получится только в сентябре. Успевай. Время слышать главное.
4: ЖК «Радиостанция». Звоните. 343-1963.
5: Заслужив ООС «Радиостанция». Проект декларации на сайте наш.дом.рф.
1: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
0: Спонсор выпуска ООО «Ника Моторс», «Субару», центр Екатеринбург-Восток, дублер Сибирского тракта 17А. На сегодня воскресенье 27 сентября. Синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков, ветер, при этом неустойчивый, слабый. В течение дня 12-18 тепла. Также сегодня в Первоуральске, Приском, Туринской Асбесте тоже переменная без осадков до плюс 18.
1: Реклама.
6: Когда не знаешь, как поступать, поступай, как знаешь. Вот я два раза за машиной не езжу, сразу нормальную беру. Subaru Center, Екатеринбург-Восток. Продажа и обслуживание автомобилей Subaru. Новых и с пробегом. Ремонт любой сложности. Аксессуары и оригинальные запчасти в наличии. Секрет успеха прост, но это секрет. Subaru Center, Екатеринбург-Восток. Официальный дилер. Дублер Сибирского тракта, 17А. Телефон 214-90-14.

FM. Утром. Jam FM. Днем. Jam FM. Вечером. Jam FM. Ночью. Всегда Jam FM.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: новости на Jam FM.
1: Здравствуйте. В России предложили изменить правила возврата покупок на маркетплейсах. Причиной называют случаи злоупотреблений со стороны покупателей, когда товар возвращают просто потому, что не подошел или человек решил отказаться от покупки после ее оформления. Авторы инициативы предлагают ограничить возврат отдельных категорий товаров, которые невозможно свободно вернуть и в обычной офлайн-торговле. Это могут быть, например, лекарства, продукты, косметика и электроника, пишет РИА Новости. На предстоящей неделе депутатам вновь избранного Заксобрания Свердловской области вручат удостоверение. Церемония предварительно запланирована на 1 октября, заявила глава Свердловского облсберкома Елена Клименко. В понедельник, 28 сентября, на заседании региональной избирательной комиссии станет известно, кто из депутатов решит не переходить в Заксобрание и откажется от своего мандата. Екатеринбург вошел в топ городов по росту доходов. С января по сентябрь средний доход в уральской столице составил 87 тысяч и показал 20% рост, пишет портал 66.ru. По размеру доходов Екатеринбург на 15 месте из 170 и на 3-м среди миллионников. Опередили уральскую столицу только Москва и Санкт-Петербург. Интенсивность судоходства в Армузе остается на 75% ниже довоенного уровня. По данным экспертов, основную часть судов, которые все-таки проходят через спорную зону, составляют танкеры. Власти Ирана заявляют, что некоторые фрахтователи вынуждают суда идти по несанкционированным маршрутам, что чревато применением оружия. Мальту и Сицилию 13 тысяч лет назад соединял природный мост. Это выяснили ученые, которые в течение недели изучали дно между островами. Во время существования перешейка море было на 120 метров ниже, и сейчас между Мальтой и Сицилией больше 90 километров воды. Исследование поможет объяснить, как на Мальту с Сицилией попадали медведи, олени, лисы и волки. Официальный доллар на выходные 84.34, евро 95.87.
0: Прогноз погоды на Jam FM.
2: На завтра понедельник, 28 сентября, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков, ветер неустойчивый, слабый. Предстоящей ночью до +10, завтра днем 14-19, выше нуля.

Увидеть дом будущего уже сегодня. Сотни компаний, эффективные технологии строительства, бесплатные лекции и дизайнерские решения. С 29 сентября по 2 октября на выставке 100+ Технобилд. Екатеринбург-Экспо. Регистрация на сайте forum-100.ru.

0: Спонсор выпуска ООО «Алекко Групп Парк», квартал «Радиостанция».
1: Новости на Jam.FM.
2: Здравствуйте. Россияне сдвинули туристический сезон в Антарии с середины лета на осень. В этом году высоким спрос на туры оказался в октябре и даже в период школьных каникул. Кроме того, россияне остаются лидерами среди иностранцев, которые посещают турецкий курорт. С января по август в Анталии отдохнули более 2 миллионов 600 тысяч граждан России. Высокие показатели по туристическому потоку в Анталии продержатся до конца ноября, пишет Интерфакс. Дорожные службы снова предупредили о ремонте на Пермском тракте. С 28 сентября на участке трассы М-12 «Восток» начнет действовать временная схема движения. Ремонт запланировали между ЕКАДом и развязкой на Первоуральск. До конца года асфальт заменят сначала в направлении Екатеринбурга, а потом в сторону Первоуральска и Ивды. Водители просят следить за знаками и схемами дорожных работ. Хоккейный автомобилист на выезде обыграл московский «Спартак». Встреча в столице завершилась со счетом 4-2. По итогам 9 игр автомобилист идет на 6-й строчке таблицы. В среду 30 сентября на УГМК-арене екатеринбургский клуб будет принимать «Ладу». Домашняя серия продлится до 6 октября. На Камчатке продолжается пожар на рыболовном судне «Триумф». По сообщению спасателей, вторые сутки персоналу не удается высадиться на аварийное судно, чтобы его отбуксировать. У берегов Камчатки продолжаются поиски 4 членов экипажа «Триумфа». Всего на судне было 29 человек, и 25 из них спасены. Привычка к драме может стать причиной разрыва самых благополучных отношений. В этом случае срабатывает шаблон, по которому сильные чувства партнер привык ассоциировать с эмоциональными перепадами, конфликтами и неопределенностью. Жизнь со стабильным и заботливым партнером такие люди трактуют как угасание отношений, пишут «Известия». Официальный доллар на выходные и понедельник 84.34, евро 95.87.
1: Реклама. Остановись. Услышь себя. Новый жилой комплекс «Радиостанция» на Уралмаше. Ставка для всех 9,7%. Платеж от 33 800 рублей. Успевай. Время слышать. Главное. Звони 343-1963. ЖК «Радиостанция».
3: Застройщику из радиостанции. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Кредитор ПАО «Сбербанк». Полная стоимость кредита до 16,33% годовых. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Ипотека».
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Прогноз погоды на Jam.FM.
0: Спонсор выпуска ООО «Nikko Motors». Субару, центр Екатеринбург-Восток. Дублер Сибирского тракта 17А. На завтра понедельник, 28 сентября. Синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков, ветер неустойчивый, слабый. Ночью до плюс 10, завтра днем 14-19 выше нуля.
1: Реклама.
4: Когда не знаешь, как поступать, поступай, как знаешь. Вот я два раза за машиной не езжу, сразу нормальную беру. Subaru Center, Екатеринбург, Восток. Продажа и обслуживание автомобилей Subaru. Новых и с пробегом. Ремонт любой сложности. Аксессуары и оригинальные запчасти в наличии. Секрет успеха прост, но это секрет. Subaru Center, Екатеринбург, Восток. Официальный дилер. Дублер Сибирского тракта, 17А. Телефон 214-90-14.

0: Реклама.
1: Куда сегодня на ужин? Давай в медийное место. Устрицы, креветки, те самые мидии в красных кастрюльках в разных соусах. Все как на море. А для слушателей радио скидка 500 рублей по промокоду «Волна». Медийное место. Екатеринбург, 8 марта, 46. Акция действует до 18 октября 2026 года.
2: Казанова!

0: Казанова. Заходи, мой родной.
1: 18+.
2: Увидеть дом будущего уже сегодня. Сотни компаний, эффективные технологии строительства, бесплатные лекции и дизайнерские решения. С 29 сентября по 2 октября на выставке 100+ Технобилд. Екатеринбург Экспо. Регистрация на сайте forum-defi100.ru.
3: Еще в 1997 году рассчитали, что если бы участники дорожного движения полностью соблюдали правила, то количество погибших в ДТП сократилось бы почти вдвое. Помните, ни одно ограничение скорости не установлено просто так. Соблюдайте скоростной режим. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.

Самолеты режут небо на части, то несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: влюблённой.
1: Музыка.
2: На Jam FM.
1: Настроение.
2: На Jam FM.
1: Музыка и хорошее настроение. На Jam FM.
2: Jam FM.

0: Новости на Джем-ФМ.
1: Здравствуйте. Мошенники начали использовать в схемах обмана цифровой рубль. В Совете Федерации рассказали, что на площадках объявлений есть сообщения, в которых лжепокупатели заявляют, что оплатили товар цифровыми рублями, а чтобы получить обычные деньги, продавцу нужно перейти по ссылке или отсканировать QR-код. В Совфеде добавили, что цифровой рубль не требует отдельной процедуры зачисления. А жителей Свердловской области предупредили о сбоях радиовещания на следующей неделе. На период с 28 сентября и до 4 октября запланированы профилактики на передатчиках. Профилактика на радиостанциях в Екатеринбурге будет 1 и 2 октября с 10 часов утра до 4 часов дня, пишет «Коммерсант Урал». К матчу сборных России и Намибии на Екатеринбург-арене дополнительно открыли более 4000 мест. Вместо 27 857 зрителей игру «Россия-Намибия» смогут посмотреть больше 32,5 тысяч зрителей, пишет агентство ЯА. В Екатеринбурге сборная России сыграет впервые, матч пройдет 3 октября. В Минпросвещение рассказали, сколько должны длиться школьные каникулы. Дети должны отдыхать минимум 9 дней в каждом из учебных триместров, заявил глава ведомства Сергей Кравцов. В этом учебном году в министерстве рекомендовали школам провести осенние каникулы с 26 октября по 3 ноября, зимние с 31 декабря по 10 января, а весенние с 27 марта по 4 апреля. Испания обыграла Англию в Лиге наций и установила мировой рекорд. Сборная продлила беспроигрышную серию до 39 матчей подряд. Таким образом, Испания превзошла европейский рекорд, ранее принадлежавший сборной Италии, которая не проигрывала 37 матчей подряд с октября 18 по сентябрь 2021 года. Официальный доллар на выходные понедельник 84.34, евро 95.87.
0: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
2: На завтра понедельник, 28 сентября, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков, ветер неустойчивый, слабый. Предстоящей ночью до плюс 10, завтра днем 14-19, выше нуля.

0: Реклама.
1: Куда сегодня на ужин? Давай в медийное место. Устрицы, креветки, те самые мидии в красных кастрюльках в разных соусах. Все как на море. А для слушателей радио скидка 500 рублей по промокоду «Волна». Медийное место. Екатеринбург, 8 марта, 46. Акция действует до 18 октября 2026 года.
2: Одеваемся и обновляемся со вкусом.
3: Едим и веселимся с наслаждением.
4: А выходные проводим с семьей. У нас так принято.
2: Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг.
5: ТРК-глобус. У нас так принято.
2: Щербакова 4. 0+.
6: Увидеть дом будущего уже сегодня. Сотни компаний, эффективные технологии строительства, бесплатные лекции и дизайнерские решения. С 29 сентября по 2 октября на выставке 100+ Технобилд. Екатеринбург-экспо. Регистрация на сайте forum-defi100.ru.
7: Телефон рекламной службы Джем ФМ.
8: 235-0905.
7: 235-0905.
9: Джем ФМ.
10: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: крепче, ближе, мам, поближе, без остатка растворишь.
1: 102.5 Джем FM.
2: Это будет наш с тобой секрет.

то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: FM.
1: Утром.
0: Jam FM.
1: Днем.
0: Jam FM.
1: Вечером.
0: Jam FM.
1: Ночью.
0: Всегда Jam FM.

0: Спонсор выпуска ООО «Алекко Групп Парк», квартал «Радиостанция».
1: Новости на Jam.FM.
2: Здравствуйте. Мошенники начали использовать в схемах обмана цифровой рубль. В Совете Федерации рассказали, что на площадках объявлений есть сообщения, в которых лжепокупатели заявляют, что оплатили товар цифровыми рублями, а чтобы получить обычные деньги, продавцу нужно перейти по ссылке или отсканировать QR-код. В Совфеде добавили, что цифровой рубль не требует отдельной процедуры зачисления. А жителей Свердловской области предупредили о сбоях радиовещания на следующей неделе. На период с 28 сентября и до 4 октября запланированы профилактики на передатчиках. Профилактика на радиостанциях в Екатеринбурге будет 1 и 2 октября с 10 часов утра до 4 часов дня, пишет «Коммерсант Урал». К матчу сборных России и Намибии на Екатеринбург-арене дополнительно открыли более 4000 мест. Вместо 27 857 зрителей игру «Россия-Намибия» смогут посмотреть больше 32,5 тысяч зрителей, пишет агентство ЯА. В Екатеринбурге сборная России сыграет впервые, матч пройдет 3 октября. В Минпросвещение рассказали, сколько должны длиться школьные каникулы. Дети должны отдыхать минимум 9 дней в каждом из учебных триместров, заявил глава ведомства Сергей Кравцов. В этом учебном году в министерстве рекомендовали школам провести осенние каникулы с 26 октября по 3 ноября, зимние с 31 декабря по 10 января, а весенние с 27 марта по 4 апреля. Испания обыграла Англию в Лиге наций и установила мировой рекорд. Сборная продлила беспроигрышную серию до 39 матчей подряд. Таким образом, Испания превзошла европейский рекорд, ранее принадлежавший сборной Италии, которая не проигрывала 37 матчей подряд с октября 18 по сентябрь 2021 года. Официальный доллар на выходные понедельник 84.34, евро 95.87.
1: Реклама.
3: Думаешь, купить крутую квартиру – это сложно? А вот и нет. ЖК «Радиостанция» на Уралмаше. Дом почти готов. Осталось только твое решение.
4: Всего 400 тысяч рублей для старта, и ты в игре. Подберем самую легкую программу, чтобы тебе было комфортно.
3: Чик. И ты с новой квартирой. Все получится только в сентябре. Успевай. Время слышать главное.
4: ЖК «Радиостанция». Звоните. 343-1963.
5: Заслужив ООО «СЗ «Радиостанция». Проект декларации на сайте наш.дом.рф.
1: Прогноз погоды на Jam.FM.
0: Спонсор выпуска ООО «Nikko Motors». Субару, центр Екатеринбург-Восток. Дублер Сибирского тракта, 17А. На завтра понедельник, 28 сентября, синоптики. В Екатеринбурге пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков, ветер неустойчивый, слабый. Ночью до плюс 10, завтра днем 14-19 выше нуля.
1: Реклама.
6: Когда не знаешь, как поступать, поступай, как знаешь. Вот я два раза за машиной не езжу, сразу нормальную беру. Subaru Center, Екатеринбург-Восток. Продажи и обслуживание автомобилей Subaru. Новых и с пробегом. Ремонт любой сложности. Аксессуары и оригинальные запчасти в наличии. Секрет успеха прост, но это секрет. Subaru Center, Екатеринбург-Восток. Официальный дилер. Дублер Сибирского тракта, 17А. Телефон 214-90-14.

0: Реклама. Увидеть дом будущего уже сегодня. Сотни компаний, эффективные технологии строительства, бесплатные лекции и дизайнерские решения. С 29 сентября по 2 октября на выставке 100+ Технобилд. Екатеринбург Экспо. Регистрация на сайте forum-defi100.ru.
1: Одеваемся и обновляемся со вкусом.
2: Едим и веселимся с наслаждением.
0: А выходные проводим с семьей. У нас так принято.
1: Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг.
3: Терка Глобус. У нас так принято.
1: Щербакова 4. 0+.
4: Куда сегодня на ужин? Давай в медийное место. Устрицы, креветки, те самые мидии в красных кастрюльках в разных соусах. Все как на море. А для слушателей радио скидка 500 рублей по промокоду «Волна». Медийное место. Екатеринбург, 8 марта, 46. Акция действует до 18 октября 2026 года.
5: Итак, тема занятия – обгон. Запишите формулу. Обгон равно коэффициент опыта водителя умножить на корень из сцепления с дорогой. Делим на усталость плюс расстояние до встречной машины, помноженное на погодные условия, и все это в степени равной количеству пассажиров. Все понятно?
6: Сложно!
5: Помните, обгон – это опасный и сложный маневр, во время которого необходимо учесть множество факторов. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.

0: Новости на Jam.fm.
1: Здравствуйте. Встреча с Сергеем Лавровым в штаб-квартире ООН состоялась по просьбе иностранных коллег, заявил глава МИД Германии Йохан Вадефуль. Он добавил, что диалог был необходим, чтобы Европа не отдавала США монополию на контакты с Москвой. Между нашими правительствами существуют категорические разногласия в позициях, но даже об этом нужно говорить, приводит цитату «Коммерсант». Встреча руководителей МИД России и Германии длилась в Нью-Йорке около 20 минут. Следственный комитет предъявил обвинение в хулиганстве трем подросткам, которые избили прохожего на Ухтомской в Екатеринбурге. Нападавшим от 14 до 16 лет в региональном управлении Следственного комитета сообщили, что просили суд арестовать обвиняемых. Однако в качестве меры пресечения был избран домашний арест. Подростки напали на прохожего на Ухтомской 22 сентября. Расследование продолжается. В Свердловскую область пришли ночные заморозки. На юго-западе региона в воскресенье температура опускалась до минус 1 градуса. Заморозки зафиксировали в Весиме, Красноуфимске, Шамарах и Михайловске. Как сообщили в Уральском гидрометцентре, до 30 сентября в регионе сохранится погода без осадков. По ночам будет холодно, в отдельных территориях до 0 градусов, а днем воздух будет прогреваться до плюс 17-20. В Кроссе наций в Екатеринбурге приняли участие больше 20 тысяч человек. В департаменте информполитики напомнили, что дистанция массового забега символическая и составляла 2026 метров. Всего старт Кросса наций в субботу прошел в 72 муниципалитетах Свердловской области. Россияне поддерживают регулирование доступа детей к социальным сетям, это выяснил ВЦИОМ. Ограничения считают необходимыми 59% опрошенных. В это же время за полный запрет соцсетей до 16 выступает только 12%. Официальный доллар на выходные понедельник 84.34, евро 95.87.
0: Прогноз погоды на Jam.fm.
2: На завтра понедельник, 28 сентября, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков, ветер неустойчивый, слабый. Предстоящей ночью до плюс 10, завтра днем 14-19, выше нуля.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: FM.
1: Утром.
0: Jam FM.
1: Днем.
0: Jam FM.
1: Вечером.
0: Jam FM.
1: Ночью.
0: Всегда Jam FM.
2: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Супер-диджей.
1: 102.5 Джем FM.

0: музыка.
1: На Jam FM.
0: Настроение.
1: На Jam FM.
0: Музыка и хорошее настроение. На Jam FM.
1: Jam FM.

0: Спонсор выпуска ООО «Алекко Групп Парк Квартал Радиостанция».
1: Новости на Джем ФМ.
2: Здравствуйте. Встреча с Сергеем Лавровым в штаб-квартире ООН состоялась по просьбе иностранных коллег, заявил глава МИД Германии Йохан Вадефуль. Он добавил, что диалог был необходим, чтобы Европа не отдавала США монополию на контакты с Москвой. Между нашими правительствами существуют категорические разногласия в позициях, но даже об этом нужно говорить, приводит цитату «Коммерсант». Встреча руководителей МИД России и Германии длилась в Нью-Йорке около 20 минут. Следственный комитет предъявил обвинение в хулиганстве трем подросткам, которые избили прохожего на Ухтомской в Екатеринбурге. Нападавшим от 14 до 16 лет в региональном управлении Следственного комитета сообщили, что просили суд арестовать обвиняемых. Однако в качестве меры пресечения был избран домашний арест. Подростки напали на прохожего на Ухтомской 22 сентября. Расследование продолжается. В Свердловскую область пришли ночные заморозки. На юго-западе региона в воскресенье температура опускалась до минус 1 градуса. Заморозки зафиксировали в Висиме, Красноуфимске, Шамарах и Михайловске. Как сообщили в Уральском гидрометцентре, до 30 сентября в регионе сохранится погода без осадков. По ночам будет холодно, в отдельных территориях до 0 градусов, а днем воздух будет прогреваться до плюс 17-20. В кроссе наций в Екатеринбурге приняли участие больше 20 тысяч человек. В департаменте информполитики напомнили, что дистанция массового забега символическая и составляла 2026 метров. Всего старт кросса наций в субботу прошел в 72 муниципалитетах Свердловской области. Россияне поддерживают регулирование доступа детей к социальным сетям, это выяснил ВЦИОМ. Ограничения считают необходимыми 59% опрошенных. В это же время за полный запрет соцсетей до 16 выступает только 12%. Официальный доллар на выходные понедельник 84.34, евро 95.87.
1: Реклама. Остановись. Услышь себя. Новый жилой комплекс «Радиостанция» на Уралмаше. Ставка для всех 9,7%. Платеж от 33 800 рублей. Успевай. Время слышать. Главное. Звони 343-1963. ЖК «Радиостанция».
3: Застройщику из радиостанции. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Кредитор ПАО «Сбербанк». Полная стоимость кредита до 16,33% годовых. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Ипотека».
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Прогноз погоды на Jam.fm.
0: Спонсор выпуска ООО «Nikko Motors». Субару, центр Екатеринбург-Восток. Дублер Сибирского тракта 17А. На завтра понедельник, 28 сентября, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков, ветер неустойчивый, слабый. Ночью до плюс 10, завтра днем 14-19 выше нуля.
1: Реклама.
4: Когда не знаешь, как поступать, поступай, как знаешь. Вот я два раза за машиной не езжу, сразу нормальную беру. Subaru Center, Екатеринбург-Восток. Продажа и обслуживание автомобилей Subaru. Новых и с пробегом. Ремонт любой сложности, аксессуары и оригинальные запчасти в наличии. Секрет успеха прост, но это секрет. Subaru Center, Екатеринбург-Восток. Официальный дилер. Дублер Сибирского тракта, 17А. Телефон 214-90-14.
5: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266-01-399.
6: Для слушателей старше 12 лет.

Реклама. Увидеть дом будущего уже сегодня. Сотни компаний, эффективные технологии строительства, бесплатные лекции и дизайнерские решения. С 29 сентября по 2 октября на выставке 100+ Технобилд. Екатеринбург-Экспо. Регистрация на сайте forum-100.ru.

0: Jam FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра, а ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: Спонсор выпуска ООО «Алекко Групп Парк», квартал «Радиостанция».
1: Новости на Джем-ФМ.
2: Здравствуйте. В аэропорту Сочи к вечеру воскресенья задерживаются 70 рейсов. По данным онлайн-табло, 30 самолетов должны вылететь в Москву, Новосибирск, Екатеринбург, Казань и еще 12 российских городов. Среди зарубежных направлений вылета ждут рейсы в Батуми и Стамбул. Причиной сбоев остается регулярное закрытие аэропорта Сочи из-за беспилотной опасности. Синоптики продлили предупреждение о смоге в Свердловской области. Неблагоприятные метеоусловия, которые мешают рассеиванию вредных примесей в атмосферном воздухе, сохранятся на территории региона до вечера вторника. Предупреждение о смоге Уральский гидрометцентр объявляет с прошлых выходных, когда на Среднем Урале установилась теплая и маловетренная погода. В Свердловской области нашли землю для строительства баз отдыха, санаториев и гостиниц. Всего в рамках федерального проекта «Земля для туризма» определены 74 участка общей площадью более 400 гектаров, а также выявлены 56 объектов туристического интереса, пишет «Коммерсант Урал» со ссылкой на департамент информполитики. Проект реализуют на территории 32 свердловских муниципалитетов. В России падает популярность бургеров. В крупных городах перестали открываться новые заведения, где готовят этот фастфуд, а в Москве, где сосредоточена треть бургерных страны, их количество сократилось на 3%. По словам экспертов, предприниматели столкнулись с необходимостью платить за аренду дорогое мясо и повышать зарплаты, пишут «Ведомости». Мадонна появится на сцене MTV Video Music Awards впервые за последние 23 года. Выход легенды должен состояться в ночь на 28 сентября. В последний раз певица выступала на сцене премии в 2003. На этот раз на MTV Video Music Awards Мадонна представлена в 11 номинациях. Это больше, чем любой другой артист. Официальный доллар на выходные понедельник 84.34, евро 95.87.
1: Реклама.
3: Думаешь, купить крутую квартиру – это сложно? А вот и нет. ЖК «Радиостанция» на Уралмаше. Дом почти готов. Осталось только твое решение.
4: Всего 400 тысяч рублей для старта, и ты в игре. Подберем самую легкую программу, чтобы тебе было комфортно.
3: Чик. И ты с новой квартирой. Все получится только в сентябре. Успевай. Время слышать главное.
4: ЖК «Радиостанция». Звоните. 343-1963.
5: За случай ООО «СЗ «Радиостанция». Проект декларации на сайте наш.дом.рф.
1: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
0: Спонсор выпуска ООО «Никко Моторс». Субару в центре Екатеринбург-Восток. Дублер Сибирского тракта 17А. На завтра понедельник, 28 сентября, синоптики. В Екатеринбурге пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Ночью до плюс 10, завтра днем 14-19 выше нуля. Также завтра в Первоуральске, в Приморском, Туринской Асбесте тоже переменная без осадков до плюс 19.
1: Реклама.
6: Когда не знаешь, как поступать, поступай, как знаешь. Вот я два раза за машиной не езжу, сразу нормальную беру. Subaru Center, Екатеринбург, Восток. Продажа и обслуживание автомобилей Subaru. Новых и с пробегом. Ремонт любой сложности. Аксессуары и оригинальные запчасти в наличии. Секрет успеха прост, но это секрет. Subaru Center, Екатеринбург, Восток. Официальный дилер. Дублер Сибирского тракта, 17А. Телефон 214-90-14.
7: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L-266-01-399.
8: Для слушателей старше 12 лет.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: Джем FM.
1: Утром.
0: Джем FM.
1: Днем.
0: Джем FM.
1: Вечером.
0: Джем FM.
1: Ночью.
0: Всегда Джем FM.

0: Прогноз погоды на Jam.fm.
1: На завтра понедельник, 28 сентября. Синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Предстоящей ночью до плюс 10, завтра днем 14-19, выше нуля. Также завтра в Риже, Краснотуринске и Ревде переменная без осадков до плюс 19.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: прогноз погоды на Jam FM.
1: На завтра понедельник, 28 сентября, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков, ветер неустойчивый, слабый. Ночью до плюс 10, завтра днем 14-19 выше нуля. Также завтра в Первоуральске, Полевском, Туринской, Асбесте тоже переменная без осадков до плюс 19.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: Jam FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра, а ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: Прогноз погоды на Jam.fm.
1: На завтра понедельник, 28 сентября. Синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Предстоящей ночью до плюс 10, завтра днем 14-19, выше нуля.
2: СМИ Радио Джем. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266 01 399.
3: Для слушателей старше 12 лет.

0: Музыка.
1: На Jam FM.
0: Настроение.
1: На Jam FM.
0: Музыка и хорошее настроение. На Jam FM.
1: Jam FM.

0: Твое хорошее настроение.
1: Джим ФМ.
2: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускай не вдвоем, на зло ветра.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. С высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L-266-01-399.
1: Для слушателей старше 12 лет. Не

С подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу, свидетельство L номер 266 01 399.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Джем FM.
1: Джем.
2: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: вокруг. Jam FM.
1: Утром.
0: Jam FM.
1: Днем.
0: Jam FM.
1: Вечером.
0: Jam FM.
1: Ночью.
0: Всегда Jam FM.

0: Я скучаю.
1: Я соскучилась.
2: Любимый.
3: Давай жить.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Мам, я замуж.
1: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук.
4: Сам сын у меня родился.
1: Ты мой зойчик.
2: Ты мое счастье.
5: Ты мое сердечко.
2: Ты мое солнышко.
6: Я объявляю вас мужем и женой.